0: Алиса Плюс. 101,6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

101.6 FM. Алиса Плюс. Алиса Плюс.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Как же хорошо, когда все хорошо.
2: Алиса Плюс.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Лето – самое популярное время отпусков и автопутешествий. Многие отправляются к морю, в соседние страны Балтии или дальше по Европе. Но даже самая интересная поездка требует подготовки, ведь усталость за рулем остается одной из главных причин опасных ситуаций на дороге. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от опытных автомобилистов, которые регулярно преодолевают большие расстояния. Перед поездкой стоит заранее спланировать маршрут и не пытаться преодолеть весь километраж без остановок. Если путь предстоит долгий, делайте перерыв хотя бы каждые 2-3 часа. Выйдите из автомобиля, немного пройдитесь, разомнитесь и выпейте воды. Еще очень важно – не переедать перед дорогой, так как плотный обед может вызвать сонливость. Лучше выбрать легкий перекус и обязательно поддерживать водный баланс. Во время движения не отвлекайтесь на телефон. Если нужно ответить на звонок или проверить маршрут, безопаснее остановиться в разрешенном месте. И даже если вы пользуетесь навигатором, всегда обращайте внимание на дорожные знаки. Именно они имеют приоритет. И еще один важный совет – не спешите. Соблюдение разрешенной скорости помогает не только экономить топливо, но и снижает утомляемость водителя, делая поездку спокойнее и безопаснее. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Приятных впечатлений в пути, а дорога пусть будет легкой и безопасной.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.
5: Оттепель чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весной

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шин...

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Приветствую всех и каждого здесь на волнах радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и в ближайшие полчаса у нас с вами есть возможность задавать вопросы вице-мэру Даугавпилса Игорь Прилатов в нашей студии. Здравствуйте, Игорь.
3: Лавден Сенеми Клаус Витая. Добрый день, уважаемые зрители. И слушатели.
2: И слушатели. Слушатели, я приглашаю активно участвовать в программе. Если к вице-мэру у вас есть вопросы, то по формату нашей программы у вас есть возможность задать эти вопросы в эфире. Звоните 654-2530. Полчаса в прямом эфире мы работаем. В среду Даугавпилс с рабочим визитом посетил министр умного управления и регионального развития Эдгар Таверс. Вы также присутствовали на этой встрече. Какие вопросы обсуждались и есть ли какое-то видение по вопросам, например, занятости в сфере последних новостей о сокращениях на разных предприятиях? Как прошла эта встреча?
3: Да, вы правы, мы обсуждали вопросы проблемные, которые уже публично звучат на протяжении нескольких недель. Это сокращения на государственных предприятиях, на частных предприятиях. Возможность трудоустройства работников, которые будут уволены, развитие и поддержка малого-среднего бизнеса, а также индустриального производства, которое в нашем городе испокон веков развивалось, но на данном этапе необходима поддержка и с государственной стороны. И в частности это может касаться металлообработки, ремонта подвижных составов. И если мы говорим о искусственном подогреве экономики в городе и в регионе, то необходимо финансирование на реализацию крупных проектов. Мы побывали на трех предприятиях. Это Pulsar Optics, Latvia Smaiznieks и Daugavpils Locomotive Remont Rūpnīca. И ознакомились с тем, что предлагает, что может предложить Daugavpils, какие есть возможности развития и модернизации, а также использования наших мощностей для оказания тех или иных услуг на государственном уровне и возможности продвижения нашей продукции и наших производств дальше.
2: Ну, после таких встреч хочется верить, что будут какие-то результаты, не просто, что кто-то приехал, мы походили, посмотрели, и на этом все.
3: Понятно, что если мы будем рассуждать более глубже, то, беря во внимание тот факт, что в ближайшее время уже состоятся выборы в Сейм, то отчасти и хотелось бы, чтобы те люди, которые сейчас что-то обещают, либо в долгую строят планы о развитии нашего города и региона, чтобы тогда они все-таки остались при делах, на своих постах, чтобы дальше продолжить конструктивную работу, диалог между самоуправлением и профилирующими министерствами.
2: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться и задавать вопросы вице-мэру Игорь Прилатов сегодня в нашей студии. Горожане принимают активное участие и предлагают всевозможные проекты для развития Даугавпилса. Давайте поговорим о бюджете участия и почему было принято решение увеличить финансирование этих программ.
3: Данный проект с участием между жителями города уже реализуется второй год подряд. И по нашему мнению, нашей команды, руководства города, мы приняли решение, что в этом году те предложения, которые были поданы жителями нашего города, имеют место быть реализованными. И мы высоко ценим активность тех людей, которые изъявляли свои идеи и активно участвовали в голосовании. Данные проекты направлены больше на создание благоприятной среды, благоустройства территорий, отдыха, рекреации. И мы рассчитываем на то, что такой же темп и активность людей сохранится в будущем. А наша поддержка и дополнительное выделение финансовых средств на реализацию всех проектов, мы хотим показать, что жители могут быть услышаны, а те жители, которые сомневаются в реализации каких-то своих идей, могут увидеть на деле, что самоуправление идет навстречу и может поддержать идея, даже если она за рамками утвержденного финансирования.
2: Ну а какие проекты получат поддержку в этом году?
3: Всего получат поддержку 5 проектов. Это строительство и благоустройство вольера для выгула собак, строительство фитнес-площадки возле Ругельского котлована, строительство пирса для спуска лодок на реке Даугава, строительство и благоустройство зоны отдыха у пляжа на озере Шуню возле улиц Лакстыгалу и Робежу, и также рисование мурала на стене многоквартирного дома.
2: Ну, хорошо. У человека должна быть какая-то идея, он должен быть членом какой-то организации. Как вообще этот процесс организован? Что для этого нужно?
3: Необходимо, во-первых, свою идею нанести на лист бумаги, чтобы она была визуализирована. А во-вторых, необходимо подготовить апрокстошуадалю, описание для своего проекта. И третье, необходимо примерно посчитать смету реализации данного проекта. В последующем комиссия определяет проекты, и они выкладываются уже на Латвия ЛВ для голосования. После чего комиссия уже оценивает количество проголосовавших за то или иной проект и утверждает дальнейшие какие проекты будут реализованы, и эти проекты будут уже пойдут на закупочную процедуру, чтобы определить точную стоимость реализации данного проекта.
2: То есть, в принципе, любая идея, вот у горожан есть какая-то идея, она связана должна быть с каким-то, ну, с местом, куда большое количество людей может прийти, или это может быть и для двора какое-то решение?
3: Это могут быть совершенно различные идеи, но самое главное — это активность при голосовании.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Следующий вопрос будет слышен в наушнике.
4: Алло.
2: Здравствуйте.
4: Алло.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте. Алло.
2: Да, слушаем вас. Задавайте ваш вопрос.
4: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. С постзавода, да? Скажите, пожалуйста, вы не можете ответить, что будет открываться? Вот раньше было кокоду на улице Валков, да? Здание тут уже построено, все как будто готово к открытию. Не подскажете, что здесь будет? Нас интересует такой вот вопрос.
3: Я немного не понял, о каком здании идет речь, но...
2: Кожзавод Кокоду.
3: Кокоду. К сожалению, поскольку не являюсь жителем данного микрорайона, не уверен, что смогу сразу ответить на ваш вопрос, но я попрошу специалистов связаться с Буволдой, чтобы они ответили на этот вопрос уже на портале, на городском портале, либо на сайте самоуправления, что будет в дальнейшем и что запланировал частный предприниматель в том здании.
2: 654-25-300, номер телефона прямого эфира. Сегодня у нас в гостях Игорь Прилатов, вице-мэр Даугавпилса, и у вас есть возможность задать ему вопрос, который вы, возможно, давно хотели задать власти. В летний сезон традиционно идут активные работы по ремонту дорог. Где они сейчас идут, как организованы процессы. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы эти процессы были всегда организованы, ну, для горожан с наименьшими неудобствами.
3: Мы стараемся это сделать, но, как я уже неоднократно говорил, что любые строительные работы, как и ремонтные работы в квартире, создают на неопределенное время, в данном случае на определенное время, неудобства, но цель любого проекта, который реализуется в нашем городе, это создание благоприятных условий, среды проживания и передвижения. Если мы говорим о дорожной инфраструктуре, то здесь, наверное, надо выделить несколько блоков. Это периодическое содержание улиц, где сейчас проводят

0: эксплуатацию. По самой улице 18 ноября, то заканчиваются работы на улице Смилгу, озеро Губище, уже уложен верхний слой асфальта, и сейчас идет укладка обочин, и планируется, что буквально в сентябре месяце данная улица будет сдана в эксплуатацию. Совсем недавно начались работы на улице Вишкю и Менделеева. В рамках данного проекта предусмотрена полностью замена всех инженерных коммуникаций, благоустройство, организация автостоянок, улучшение организации движения, строительство нового освещения и создание велодорожек и пешеходных переходов с дополнительной подсветкой. Данный проект будет окончен только в следующем году, и это связано с тем, что данный проект мы реализуем для того, чтобы обеспечить в дальнейшем мощности для индустриальной зоны на улице Вишки. Ко всему прочему, завершаются работы на улице Номитню, на участке от улицы Апшу до улицы Дундуру. Там остался верхний слой асфальта, въезды и благоустройство. Планируется, что уже в сентябре основные работы будут завершены. Параллельно коммунальное управление разрабатывает технический проект на строительство автостоянки большой публичной возле Ругельского котлована, подъездной дороги и остановки общественного транспорта. Мы ждали утверждения территориального планирования, чтобы завершить это проектирование. Рассчитываем, что в этом году уже объявим закупочную процедуру на строительство и в следующем году, к купальному сезону, чтобы там появилась и автостоянка, и подъездная дорога, и остановка общественного транспорта, поскольку жители в последнее время излюбовали данное место отдыха. И на Юдовке мы завершим работы до конца года на улице Островская. Там гравийная улица была возле Маленной. Там будет в этом году уже лежать асфальт. К тому же будет построена также остановка общественного транспорта и большая публичная автостоянка. Ну, наверное, вкратце о дорогах, то, что сейчас происходит актуальное на улицах нашего
1: Вернемся
0: города.
1: Вернемся к этому после следующего телефонного звонка. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Добрый день.
0: Добрый день.
2: У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, улица Церенева, Визбулья, грейдер июль месяц шел по графику, но график шел до когда кончается асфальт по улице Церенева, улице Даугава до знака 30, со стороны Интергаза до поселка, где стоит знак 30, улица Церенева вся в ямах так осталась, грейдер не прошел.
0: Спасибо за сигнал. Связано? Я надеюсь, меня слушают коммунальное управление специалисты. Пожалуйста, взять на карандаш и произвести грейдерирование с подсыпкой. Ко всему прочему, наверное, дополню, что касается улицы Цереню, то там коммунальное управление сейчас разрабатывает технический проект на асфальтирование гравийного участка. И при наличии финансирования и доступности на кредитование в следующем году есть такая высокая доля вероятности, что данный участок от улицы Даугавас уже будет заасфальтирован. Поэтому следите за актуальными новостями. Если у вас есть какие-то вопросы, напрямую можете обращаться в коммунальное управление Саулас 5А.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: Следующий вопрос тоже будет из эфира. Здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Здравствуйте.
4: Вот у меня такой вопрос. У нас все мусорники стоят в грязи, некрасиво. Есть какая-то на будущее план какой-нибудь, чтобы сделать какие-то закрытые помещения такие вот, да, как вот, допустим, есть у нас уже построенные, ну, облагородить?
0: Назовите, пожалуйста, адрес.
4: Баловка 112 вот у нас. Я созывала, как я старшая по дому, созывала людей, ну, кто за, кто против, но у нас мусорники стоят на коммунальной...
0: На муниципальной земле.
4: Ну, на земле коммунального, да, хозяйства.
0: Хорошо, спасибо. Попрошу руководство по ЖКХ проверить адрес Бауска 112 и посмотреть, есть ли возможность перемещения контейнеров для мусора. Если есть такая возможность, то просьба пойти навстречу жителям данного дома и перенести их.
1: Ну, Игорь, а в принципе, что слушательница говорит о том, что в целом по городу вот эти комбинации из 5 мусорных контейнеров не очень хорошо выглядят.
0: За последние 2 года

0: жители многоквартирных домов активно участвуют в программе софинансирования по установке навесов для контейнеров. У данного мероприятия есть два больших плюса. Первое – это снижение тарифа на вывоз мусора, потому что дом тогда будет вывозить конкретно свой мусор, который был выброшен в их контейнеры. И тем самым это исключит попадание чужого мусора с другого дома. Это первое. Второе – это создание благоприятных условий для хранения мусора, навеса и облагораживания территории вокруг мусорных контейнеров. Но на все воля жителей многоквартирного дома, поэтому если у вас такая есть просьба, пожелание, и у вас есть единомышленники по этой идее, то, пожалуйста, обращайтесь в домоуправление, делайте опрос, либо публичное обсуждение данного вопроса на общем собрании и участвуйте в программе софинансирования. На это и есть программа софинансирования как поддержка от самоуправления.
1: Но нельзя просто сделать вот этот...
0: К сожалению, нельзя, потому что она устанавливается, бетонируется, необходимо согласование от БУВЛД и от архитектора по части визуального вида.
1: Ну, возможно, я останусь в этой теме, есть какая-то возможность найти какое-то инженерное решение, которое бы не стоило 4-6 тысяч евро для того, чтобы каким-то образом оградить 3-4 контейнера, людям надо собрать 6 тысяч евро. Сегодня такие сметы.
0: Есть адекватное решение, переняв право управления домом, обозначить границы закупочных процедур финансовым эквиваленте, и когда дом сам может принимать решение о том, сколько и у кого будет стоить проект, у кого они будут заказывать и кто будет устанавливать. Просто если мы говорим о частном секторе, конечно, в частном секторе это может быть дешевле по тем или иным причинам. Просто по ЖКХ, как управляющая организация, которая платит налоги, все делает официально, она делает закупочные процедуры на проектирование, на строительство. Там строители платят все налоги по заработным платам, за вывоз мусора и так далее. Поэтому здесь нужно искать компромисс, если действительно жители хотят, возможно, получить дешевле цену на реализацию данного проекта, то им необходимо тогда принять такое решение и создать инициативную группу и уже в частном порядке принимать такие решения.
1: Мы сами можем строить?
0: Если ваш объект будет безопасен и на него будет техническая документация, согласованная в БУВЛД, то да.
1: Если это будет какой-то общегородской типовой проект, который люди могут сами изготовить? Ну,
0: я думаю, что по ЖКХ 100% может предоставить ту или иную форму, идею на навес для контейнеров. И просто тогда жильцам нужно необходимо найти проектировщика, который подготовит всю техническую документацию, возьмет за основу решение по другому дому, и это решение можно реализовать.
1: Следующий вопрос.
0: Просто необходимо, поймите, привязать к многоквартирному дому. Необходимо сделать топографическую съемку для того, чтобы убедиться, что в том месте, где будет устанавливаться навес и укладываться брусчатка под навес, там нет коммуникации, и не нужно выбирать технические условия от владельцев данной коммуникации. Здесь очень много технических тонкостей и юридических каких-то моментов, которые нужно понимать, что это не в деревне поставить туалет, беседку, сарай, и ни с кем его можно не согласовывать. Поэтому мы живем в городе, и здесь свои правила.
1: Следующий вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
2: Добрый день. Это Розыгнус 13. Скажите, пожалуйста, когда закончится работа купола?
0: Угу, спасибо. Работы по куполу закончатся весной, летом 2027 года, но строители начали, договор заключен, в первую очередь будут выполняться работы по возведению еще дополнительных шумовых заборов и стен возле вентагрегатов, и параллельно будут строиться сами раздевалки. Но планируется, что данные все работы уже будут завершены к началу лета 2027 года.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Сегодня у нас в гостях вице-мэр Игорь Прилатов, и вы тоже можете задать ему вопрос. Игорь, если вернемся на Астоне под Сметановым, поворот на Вассерницу, демонтированные трамвайные пути, ну, там такой как бы диагональный перескок, я бы назвал вот эту горку. Там что-то планируется, ну, привести в нормальное состояние?
0: Да, конечно. Данные работы, они были направлены только сейчас на демонтаж плит и рельс со шпалами. Это сейчас выполнена работа, засыпан щебень заподлицо, чтобы обеспечить качественную трамбовку во время переезда. Когда уже будет подготавливаться основание на данном перекрестке, конечно, будет еще сфрезеровываться часть асфальта в одну и в другую сторону для создания более плавного переезда и для создания замка сцепки между нижним и верхним слоем асфальта. Поэтому все это будет сделано, и я надеюсь, что коммунальное управление проследит за данным перекрестком, чтобы он был более плавным и не создавал дискомфорт при пересечении.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Скажите, пожалуйста, для какой цели меняют скамейки на остановках с деревянных на пластиковые? Они очень неудобные, узкие. Деревянные были хорошие, здоровые скамейки. Лучше бы поставили боковые стеклянные стены там, где нет.
0: Это на новых самых павильонах, либо на существующих? Могли бы конкретный адрес назвать?
2: Павильоны, хорошие деревянные скамейки поснимали, оставят какие-то пластиковые, узкие, неудобные.
1: Назовите, какая остановка? Вот где самая неудобная остановка?
2: На остановках города. Ну что, не знаете, что ли? На всех остановках. Где, на каждой остановке почти меняют.
1: Где установлены новые павильоны?
2: Вот, например, на рынке.
0: Спасибо за вопрос. Попрошу коммунального управления специалистов проверить качество и удобство новых настилов на остановках, чтобы они были удобны, и проверить, не создают ли они дискомфорт для пассажиров.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Давайте останемся на Астоне под Сметановым еще. И там умные светофоры заработали совсем недавно, которые фиксируют нарушение правил дорожного движения. Как это на практике работает?
0: Предыстория. Порядка больше года проработал в тестовом режиме комплект камер на перекрестке улица Варшава с 18 ноября, а также на 18 ноября и улица Валкас. Из статистики сухой можем констатировать, что порядка 8-9 нарушений в сутки было на данных перекрестках. И рекордсменом по нарушениям был перекресток 18 ноября и Варшава. Там в один месяц было более 800 нарушений. Поэтому, дорогие автолюбители, гости нашего города, просьба соблюдать правила дорожного движения при пересечении всех перекрестков, регулируемых перекрестков со светофором. Сейчас эти объекты уже работают не в тестовом режиме, поэтому если вы будете нарушать на перекрестках 18 ноября и Варшава с 18 ноября и Валкас, вам будут приходить письма в кавычках счастья. Поэтому следите, пожалуйста, за пересечением данных перекрестков.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Следующий вопрос. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Добрый день.
4: Я по поводу дорог вот звоню.
0: Да.
4: Проживаю на Гриве по улице Некрасова. И с года в год нам постоянно высыпают по одну машину, две самосвала. И, соответственно, с каждым годом этот уровень дороги повышается. И при дождях, этот, соответственно, песок идет у нас, дома находится, ну, по отношению к дороге ниже. Все это текет во двор, и, соответственно, при засухе эта пыль, все поднимается. И как это вот?
0: Назовите, пожалуйста, номер дома.
4: Выше и выше. Некрасова, 21.
0: Спасибо большое. Надеюсь, специалисты коммунального управления слышат и проверят улицу Некрасова, 21, на высоту дороги, если необходимо, тогда перепрофилируйте дорогу, либо тогда сделайте выборку и заново засыпьте улицу, чтобы она не была выше существующих прилегающих территорий частных домов. Пожалуйста.
1: Это уже как распоряжение, да?
0: Это просьба.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Игорь, улицу Вестера незначительно, но расширяют. Есть какой-то план?
0: Если мы говорим про улицу Вестера, то там мы убираем зубья, которые исторически были сформированы от деревьев и от тротуара. Поэтому там будет теперь бортовая линия с левой стороны. С правой стороны ликвидируем пустоты, где раньше росли деревья. Да, сейчас жители будут говорить, что совсем не осталось деревьев, но нужно понимать, что город — это есть город, есть инженерные коммуникации. Исторически получилось так, что некоторые деревья оказались на коммуникациями. Конечно, город смотрит на тем, чтобы количество спиленных деревьев мы возобновляли посадкой. И если мы говорим про улицу Вестера, то со временем там тоже смогут появиться деревья. Но все это происходит планомерно и в рамках того или иного проекта. Если мы говорим по поводу центра, то в ближайшие годы мы планируем реализовать очень крупный проект по реконструкции центральных улиц. Это мультимодальный проект, который направлен на улучшение связи и организации движения между железнодорожной станцией и автобусными станциями. В рамках данного проекта будет полностью перестроены все улицы, инженерные коммуникации, построены велодорожка, новое освещение, расширены карманы для автостоянки и построены новые автостоянки. Совсем недавно прошла закупочная процедура на проектирование. Планируется, что в следующем году проект будет готов. У нас уже есть резервация средств и подтвержденное финансирование в рамках 5 миллионов евро. И в рамках данного проекта будет перестроена улица Стациас, улица Саулас, Лачплеша до улицы Вестера, улица Алеас, Красловас. И все улицы приобретут уже другой вид, улучшится организация движения. Мы планируем, что планомерно в этих улицах мы будем и сажать новые деревья, пересаживать старые и улучшать среду передвижения и инфраструктуру, которая будет направлена только на удобство и на комфортное передвижение и проживание в нашем городе.
1: Дожить бы до этого?
0: Питайтесь правильно, Сергей.
1: 654-2500, номер телефона в студии. Добрый день, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да.
2: У меня не вопрос. Я живу по ТЭСу 32. У нас с одной стороны забор поставленный, закрытый, со второй стороны. Чтобы выйти на дорогу, нам нужно смотреть. Я попросила бы, хотела бы поставить зеркала.
0: Угу. Спасибо за вопрос. Просьба коммунальному управлению обследовать данный участок дороги на улице ЦЭСу, адрес ЦЭСу 32. И при необходимости тогда принять меры, либо обратиться уже тогда с заявлением в транспортную комиссию для обеспечения более лучшей безопасности на данном участке улицы.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира, в WhatsApp, вот сообщение, Игорь, не знаю, к вам, не к вам, добрый день, не могли бы вы прокомментировать проведение музыкального фестиваля в эту субботу на стадионе «Локомотив» в черте города до 3 утра? Почему подобные фестивали нельзя проводить, к примеру, в Стропах? Спасибо.
0: Спасибо за вопрос. Да, здесь есть свои плюсы и минусы организации данного фестиваля, но это один раз в году. И самоуправление рассматривает другие варианты в дальнейшем, где могли бы организовать подобного рода мероприятия. Но жители должны понимать, что для того, чтобы обеспечить подобного рода фестиваль, необходимо обеспечить безопасность, коммуникации, ограничения, локация и так далее. К сожалению, у самоуправления нет таких сейчас доступных мест, где можно было бы провести фестиваль с этими требованиями. Потому что, допустим, если мы говорим Стропы, то там необходимо большие капиталовложения для того, чтобы организовать это мероприятие, организовать безопасность. И организация всего этого фестиваля будет просить не только денег на установку сцены и звезд, но и на организацию безопасности, коммуникации, контроля, доставки и так далее. И я надеюсь, что этот фестиваль будет нам уроком-примером, и в дальнейшем мы постараемся, конечно, перенести его в другую местность. Если вы слышали, Сергей, то недавно мы с комиссией обследовали территорию Гривской тюрьмы, которую самоуправление нам предлагает перенять. И это, наверное, место было бы замечательным местом для проведения фестиваля, поскольку оно тоже имеет заграждение, большую территорию.
1: По безопасности там все в порядке.
0: Да, по безопасности там все в порядке. Ну и сам комплекс находится уже возле черты города, где нету жилого массива. Поэтому, ну, это будет временное неудобство, тем более сейчас хорошая погода, можно время провести на природе, на даче или самому прийти на фестиваль.
1: Еще вопрос из эфира. День добрый, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
0: Добрый день.
4: Игорь Александрович.
0: Здравствуйте.
4: Это самое. А вы можете объяснить, как безопасно пройти в Ругине?
0: На каком участке?
4: На любом.
1: Вы имеете в виду пешком от Астони по Цметановым в сторону Ругелей, да?
4: Не-не-не, да-да-да, ну вот с дубом Ругелей, придите, вот, возьми Андрея с собой. Но...
0: Спасибо за вопрос. Ну, насколько мне известно, на участке, если смотреть по улице Елгова с Иномитню, отсутствует тротуар только на участке коротком от улицы Рупнецибас до улицы Гайсмас. На остальных всех участках присутствует тротуар. Но согласно правилам дорожного движения, на тех участках, где отсутствует тротуар, можно передвигаться по обочине. Обочина на улице Номитню-Елговс также присутствует. Но если мы говорим уже за новый участок от улицы...
1: Не, ну там с двух сторон тротуар.
0: Да, но там временами там отсутствует тротуар, но есть обочина. И в правилах дорожного движения сказано, что можно при отсутствии тротуара передвигаться по обочине.
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей еще несколько минут звонить в студию и задавать вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
5: Добрый день.
1: Добрый.
5: Вам звонит старшая дома Бауска 103, Комарова. Да. У меня такой вопрос больше даже, может, господину Прилатову. Как-то в начале лета вы приезжали и поздравляли, у меня в доме живет бабушка, которой было 100 лет.
0: Да,
5: она,
0: помню.
5: Она лечебница и инвалид, и дочка у нее тоже инвалид, 70 лет. Вот у них нету около подъезда скамейки. Когда-то была бабушка, 50 лет там живет, но снесли. Бомжи приходили, пили, и все это
0: на
5: первый этаж.
0: В чем вопрос?
5: Теперь они захотели скамейку восстановить. Собрали подписи в подъезде сами, как я порекомендовала. Даже напечатали с фамилиями, с квартирами. Я 7 июля отнесла в информацию с КЛЖХ. Список заявку записала на латышском, как положено. Ну, девушка сказала, что это все неправильно, и я у вас заявку не приму. Надо расшифровку подписи. Я предложила расшифровать. Помню, жильцов 12 лет работаю.
0: Ну, спасибо, она, вопрос понят. Обратимся в ПЖКХ. Я надеюсь, домоуправление или ПЖКХ-специалисты сейчас слушают эфир. Пожалуйста, не занимайтесь бюрократией. Если есть возможность напрямую помочь и решить проблему, изготовьте и установите скамейку возле подъезда. Большая просьба.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Игорь, а если просто помечтать, вот правда, ситуация со скамейкой, да?
0: Мы уже не в том возрасте, Сергей, чтобы мечтать.
1: Нет, а помечтать о том, что в нашем городе что-то можно решить, ну, не через вот сбор огромного количества подписей, соблюдение всех бюрократических норм. Правда, ну, есть типовая скамейка, она есть либо в Лабе Картошине, проект, либо в ПЖКХ. И этот вопрос должен решаться как-то проще, не звонком к вице-мэру через радио.
0: Я с вами согласен. Ну, это все зависит от людей, которые принимают те или иные решения, пресловутый человеческий фактор, отношение к работе, либо, ну, у каждого есть свой взгляд на ту или иную проблему и на ее решение. можно найти один вариант, чтобы решить проблему, а можно создать 10 вариантов создания проблем, чтобы не решить эту проблему. Поэтому я надеюсь, что большинство чиновников и сотрудников, которые работают в нашем самоуправлении и муниципальных предприятиях, они помогают людям в каждодневной работе. Может, здесь произошло какое-то недопонимание, но в целом я надеюсь, что проблема будет вскоре решена и будет установлена скамейка. Я с уважением отношусь всегда как и к нашим жителям, это само собой, но и всегда с уважением отношусь к специалистам, к нашим сотрудникам, которые работают каждый день, встречаются с проблемами, решают их. Поверьте мне, иногда бывает такое давление со всех сторон, и составление бюджета, и жалобы, и изменение законодательства, и большое количество наплыв заявок и так далее, что ну, специалист бывает просто не справляется, а бывает так, что на одном специалисте завязано очень много работы. Поэтому давайте ценить друг друга, уважать друг друга, ценить труд и помогать друг другу. Пожалуйста.
1: Мы уже выходим за наше отведенное эфирное пространство, но, Игорь, такое количество звонков, и вот один за одним, да? Давайте еще.
0: Давайте.
1: Пожалуйста, здравствуйте. Алло.
6: Алло, добрый день.
1: Добрый день.
6: По такому вопросу, вот или оговорился он, или что ваш, что по поводу, это, ну, третий или четвертый вопрос, что это район такой, что я не знаю.
1: Про что речь? В чем суть вопроса вашего?
6: А, не знаю. Вот я слушаю приемник, и вот был третий или четвертый
0: девушка
6: вопрос.
0: Девушка звонила по поводу здания на улице Валкас или на Коржике, там, где мы не смогли идентифицировать, Коржево, что строят на Коржево.
1: Это был первый
0: может быть,
1: вопрос.
0: Это вопрос? Ну, мне так кажется.
1: Ну, уже, к сожалению, отключился. Слушатель, 654-2530, номер телефона прямого эфира. Если у вас есть конкретный вопрос к вице-мэру, милости прошу. Здравствуйте.
7: Да. Здравствуйте.
1: Ваш вопрос, пожалуйста.
7: Я звонил с стадиона 6А, да, Гупилс.
0: Да, центр города, Жилдор.
7: Нет, тут все собирали подписи, что будет ремонтироваться наш двор возле детского садика «Спорта-2»,
0: стадиона
7: 6А.
0: Да, все это будет.
7: Дальше. И вот хотелось бы собрали, вроде все проголосовали за, и что будет это делаться, когда?
0: Это будет работы производиться уже всего порядка 10 адресов, основные детские дошкольные учреждения, которые находятся в центре города. Закупочная процедура проведена, договор заключен, и просто компаний у нас в городе столько, сколько есть, объектов сейчас много, и мы в начале передачи упоминали, сколько их сейчас происходит. Кроме этого, у нас происходят работы по благоустройству прилегающих территорий внутри дворовых территорий, поэтому всему свое время, но до конца года все работы должны будут быть выполнены.
1: Угу. Еще вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста.
8: Добрый день.
1: Добрый.
0: Здравствуйте.
8: Я хочу сказать большое спасибо господину Прилапову. Я звоню, живу по улице Лачкина, сейчас 44, где вот дом, Дон Жуан, вот этот двор, где я говорила, что половина у нас газонов внутри двора скашивается нашим уборщиком просто безукоризненно. А вот частная часть, это было что-то. Или услышал владелец этого участка, или господин Прилатов знает, чей это участок. Ну, все сейчас налажено. Я хочу поблагодарить и сказать большое спасибо.
0: Спасибо большое.
1: 654-2530, номер телефона прямого эфира. Ну, давайте еще 5 минут возьмем, и потом сможем вице-мэра отпустить. Добрый день, здравствуйте.
9: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Перекресток возле дома Стала 22. Был равнозначный перекресток. Поставили на выезде с Форштадта на одну дорогу знак «Уступи дорогу». То есть сейчас понять приоритет дороги, то есть...
0: Там, где если... идет смена покрытия с гравийного на асфальтовое?
9: Да.
0: Но
9: да.
0: Это логично, просто там было заявление от жителей, что не все понимают, что меняется покрытие с гравийного на асфальтовое, поэтому там и был установлен знак «Уступи дорогу» 206-й.
9: Понятно, но, допустим, я еду и стоит машина. То есть, если нет знаков, главная дорога поворачивает или изменяет направление, то, значит, я еду по главной. Если у меня с правой стороны стоит знак «Уступи дорогу», с левой стороны я его не вижу, допустим. Но стоит машина, кусты там, что. Я еду прямо, и в меня врезается машина, у меня получается помеха справа, и я виноват.
0: Это...
9: Тогда... Поставить знак приоритета, что тогда все три дороги равнозначны. Все три дороги.
0: Сергей, запишите, пожалуйста, номер. Спасибо большое за вопрос. Я попрошу специалистов коммунального управления после передачи связаться с вами, чтобы более конструктивно разрешить этот вопрос. Спасибо.
3: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. Пару минут в нашем с вами распоряжении остается, уважаемые радиослушатели, и есть такая возможность задать вопрос вице-мэру. В центре города планируется реализовать проект мультимобильности. Мы уже частично коснулись. Это вообще что это такое планируется?
0: Реконструкция полностью всех улиц для создания
1: это
0: более
1: благоприятного.
0: Да, потому что у нас интересная географическая...
1: Потому что слова необычные, да?
0: Согласен.
1: Что подразумевает?
0: Согласен, что немного режет слух, но в целом это просто направлено на то, чтобы передвижение туристов и гостей в нашем городе, которые используют общественный транспорт, железнодорожный вокзал или автобусную станцию, были более комфортным, понятным и предназначенным для веломаршрутов.
1: Еще вопрос из эфира. Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Пожалуйста.
0: Добрый день.
10: Вот, скажите, пожалуйста, как разобраться? Мы купили квартиру на 29, Кадруару 29, квартира 4. Там нужно парковочные места выбирать. Мы бегаем за этим в старший дом, и обращалась до ЖКУ, и никак не можем получить один наш, а Балтовый другой. Давайте документы на квартиру. А я бабушка. Купили внучки, да. Ей 18 лет. Никак стыковаться не можем. Она телефон не берет, сбрасывает.
0: Спасибо большое. Пожалуйста, первое домоуправление по данному адресу выдайте заявителю разрешение.
1: 654-25-00, номер телефона. Для последнего, пожалуй, сегодня телефонного звонка. Игорь, я хочу уточнить, на какой стадии сейчас находится проект по реновации Дома Единства?
0: Порядка 18% выполнения в рамках данного проекта. Планируется ремонт внутренних помещений, зала, установка лифта для доступности среды, а также ремонт подвальных помещений для создания блэкбокса. В рамках данного проекта будет осуществлена также частичная реконструкция и реставрация, но вслед за этим проектом идет большой проект по капитальному ремонту крыши, утеплению Дома Единства, а также установке чиллеров и установке систем кондиционирования.
1: 654-25-00, номер телефона прямого эфира. И вот, пожалуй, наверное, последний телефонный звонок. Примем. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
11: Я хочу поблагодарить Думу, а также Игоря Александровича за такую хорошую работу, что сделали нам улицу Смилгу.
0: Спасибо большое.
11: Игоря Александровича хочу поблагодарить, что все желания, которые вам звонила на Алису Плюс, когда вы были, все желания вы исполнили. Большое вам спасибо и благодарность вам.
0: Спасибо большое.
1: Так, ну, хотелось бы, чтобы все звонки, Игорь, были такие, каким был заключительный. Если можно, в завершении стропы ждет большие перемены. Что там планирует самоуправление?
0: Мы планируем реализовать сейчас за последний год, который будет, три больших проекта. Один проект, разделенный на две части. Это создание зоны рекреации, укрепление берегов, обеспечение водоотвода, благоустройство пляжей и подъездных путей. Работы уже фактически начаты. Первый участок — это от трассы Тарзан до кооператива дачного. там работы уже ведутся, и я буквально до передачи ездил в район Строп, это со стороны улиц 18 номера, где заправочная станция Авиада, там тоже уже ведутся активно земляные работы. Это от больницы до границы города. И большой третий проект – это создание вейк-парка и зоны отдыха. Там тоже заключен договор, и планируется, что данный проект будет реализован уже в следующем году. Наверное, по стропам это уже финальные аккорды, проекты большие, которые будут завершены. И впредь мы уже будем сосредотачиваться на других водоемах нашего города. Это Ругели и озеро Шуню.
1: То есть вокруг строп можно будет пройти... комфортно проехать.
0: То, что касается Долгопилской административной территории, то да, потому что часть озера уже находится за пределами и принадлежит уже к краю.
1: Ну все, на этом все, вопросов больше нет. Есть звонки еще телефонные, но, к сожалению, давайте мы уже не можем продолжать. Игорь Прилатов, вице-мэр Долгопилса, был сегодня гостем программы «Диалог с городом». Ее провел я, Сергей Каратеев. Спасибо, услышимся.
0: Спасибо большое, хорошего дня.
12: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
13: Длительная реклама.
14: Kotev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots. Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Var vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
15: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
16: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24 98 74 06. 24 98 74 06.
17: Планируете отпуск за границей? В Tavex вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Tavex Ditton и начните путешествие без лишних забот. Tavex. Когда в путешествии нужны наличные.
18: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится на долго.
19: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
20: No 29. jūlija līdz 11. augustam gāzāts dzēriens Gardu Muti Zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass Tērvete Godu 500 ml, 99 centi.
19: Loterijas atļaujas numurs 9053.
21: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это хорошая возможность отправиться в путешествие всей семьей. Но смена климата, питания и привычного режима может сказаться на самочувствии ребенка. Чтобы отдых не был омрачен неожиданными проблемами, важно заранее собрать дорожную аптечку. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от фармацевтов. И они советуют обязательно взять с собой жаропонижающее и обезболивающее средство, подходящее ребенку по возрасту, а также электронный термометр. Препараты для пищеварения и средства для восстановления жидкости и электролитов, средства от аллергии, репеллент от насекомых и все необходимое для обработки укусов. Также может пригодиться солнцезащитный крем с SPF 50+, головной убор и средства на случай солнечных ожогов. Антисептик, стерильные салфетки, бинт и пластыри для обработки небольших ран и ссадин. А если ребенка укачивает в дороге, стоит заранее положить в аптечку подходящее средство от укачивания. Медики также напоминают, если ребенок постоянно принимает какие-либо лекарства, их нужно взять с небольшим запасом, а самые необходимые препараты лучше перевозить в ручной клади. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть хорошо собранная аптечка остается лишь запасом на всякий случай.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 1 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, возможны грозы, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов, ветер юго-западный, скорость до 6 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Дай сигарету, я ее докурю, дай успокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость.

даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасай-2026, посвященный 520-летию Зарасая. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркий летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook Зарасу Культурас Центрас.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
3: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
3: Код медицинского учреждения 00100280.
4: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио Алиса Плюс.
6: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь. И тысячу раз, когда

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
2: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš. Pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
3: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: сегодня, 1 августа, согласно прогнозу синоптиков, в Даугавпилсе погода будет переменно облачной, возможны грозы, также высока вероятность осадков в виде дождя. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 26 градусов, ветер юго-западный, скорость до 6 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: место, где развлекается вся семья. Больше информации – lavyparkas.lt и на Facebook-странице «Lavyparkas».
1: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Top!
3: Lieta. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
1: Акционерное общество «Латвия с кредитной полезной программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха? Семейные традиции или источник дохода? Диж-Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» — шоу, которое запомнится надолго.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī neērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Neiši povod для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Alisa Plus.

0: Точное время 12 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сейчас в Латвии самый разгар ягодного сезона. Многие отправляются за черникой в лес, собирают малину или клубнику и смородину уже на своих участках. Но летние дожди часто заставляют задуматься, стоит ли собирать мокрые ягоды. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных хозяек. И они советуют, если впереди ожидаются затяжные дожди, не стоит оставлять спелые ягоды на кустах, они могут перезреть, осыпаться или стать добычей птиц. Собирать ягоды после дождя можно, но хранить их долго не рекомендуется. Влажные ягоды быстрее портятся. После сбора их лучше сразу перебрать, аккуратно обсушить и как можно быстрее использовать для варенья, заморозки или других домашних заготовок. Если планируете хранить ягоды свежими, не мойте их заранее. Это лучше сделать непосредственно перед употреблением. Даже в дождливую погоду можно сохранить вкус и пользу летнего урожая. Главное – не откладывать его обработку. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето продолжает радовать богатым урожаем, а каждая банка домашних заготовок напоминает о теплых днях.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные

0: жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер один.
2: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
3: No 28. jūlijā veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Pārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
4: Cenas dzeltenas tik skaļas.

проведем сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Kad runā par vēja parkiem, cilvēki bieži redz tikai turbīnas. Bet patiesībā tas ir arī stāsts par vietējo ieguvumu, par ceļiem, kas tiek sakārtoti, par naudu, kas nonāk pašvaldībā, par ieņēmumiem, ko saņem arī vietējie iedzīvotāji. Ja projekti tiek attīstīti atbildīgi, ieguvējs nav tikai enerģētikas tirgus, iegūst arī pats reģions. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Музыкалайс август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziki un orkestra solistes diriģents Mareks Auziņš, pulksten 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekam Mēs Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Точное время 13 часов.
1: Мне с тобою тепло, столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать.

0: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook. Зарасу Культурас Центрас.
4: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 28. jūlija līdz 3. augustam. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku, A kategorija, iepakojumā 10 vienības, 1,65 eiro. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas, 2,59 eiro kilogramā. Laša fileja ar ādu, 10,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил,

0: 21 августа в 20:00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
6: Алиса Плюс. С верой по жизни.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Точное время 14 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Многие из нас привыкли включать стиральную или посудомоечную машину перед уходом на работу или ночью, пока все спят. Это удобно, но оставлять работающую бытовую технику без присмотра все же не рекомендуется. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от экспертов по пожарной безопасности. И они напоминают, что стиральную, сушильную или посудомоечную машины лучше включать только тогда, когда дома есть взрослые. Причиной возгорания могут стать неисправности электропроводки, перегрев, износ деталей или короткое замыкание. Перед использованием важно проверять состояние шнуров и розеток, а при появлении запаха гари или необычных звуков сразу отключить прибор. Не стоит перегружать технику и использовать ее, если срок службы давно истек или имеются видимые повреждения. А также важно регулярно очищать фильтры и проводить обслуживание техники согласно инструкции производителя. И помните, безопаснее запускать бытовую технику тогда, когда вы можете вовремя заметить возможную неисправность. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть техника работает исправно и безопасно.
1: «Алиса Плюс». Каждый день с пользой.

0: loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
4: Алиса Плюс.

0: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88. Tell us delta and a stick sky.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне радио «Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Iegūsti jaunu profesiju un atklāj vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
1: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Венибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полицией» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā 2018. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Māriks Auziņš, 19.30 Arnolda Grimberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaņdarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
1: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае 2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
2: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
3: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Тавокс вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Тавокс Дитон или на tavox.lv. Тавокс – подарки, которые остаются ценными.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: В Латвии продолжается грибной сезон, и многие уже возвращаются из леса с полными корзинами лисичек. Часть грибов сразу отправляется на сковороду, а часть – в морозильную камеру. Но чтобы зимой лисички не горчили, их важно правильно подготовить. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от опытных поваров. И они советуют, что перед заморозкой необходимо тщательно очистить грибы от лесного мусора и при необходимости быстро их промыть. Затем, выпарив жидкость, слегка обжарить лисички на смеси растительного и сливочного масла, добавив совсем немного соли. После этого нужно полностью остудить грибы и только затем разложить по контейнерам или пакетам для заморозки. Замораживать лучше небольшими порциями, чтобы использовать ровно столько, сколько понадобится для приготовления блюда. Именно такая подготовка помогает сохранить вкус грибов и избежать появления горечи после размораживания. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Всем полных корзин и вкусных заготовок!
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: 633-88. 654-333-88.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100280.
3: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

сегодняшний вечер вместе. Присоединяйтесь сегодня с 17 до 21 часа к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или WhatsApp 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха? Семейные традиции или источник дохода? Дижозлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Каси Нукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: 21 августа в 20.00 двор культурного пространства ДК «Форштадт» превратится в настоящий уголок Парижа. Вечер французской музыки в свете Парижа. Вместе с певицей Лидией Бреской подарит романтику, любимые французские мелодии и неповторимую атмосферу летнего вечера. Гостей ждут дегустации, увлекательные мастер-классы, красивая фотозона и настоящий французский шарм под открытым небом. Заранее бронируйте столик и не забудьте свою корзиночку. Билеты всего 10 евро. В продаже на Билли Шупарадизе и в кассе Дворца культуры. 21 августа. ДК «Форштадт». В свете Парижа. Проведите этот вечер по-французски.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается.
5: Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян iPhone 11 черного цвета в черном чехле, предположительно в районе Ледового дворца. Контактный номер телефона 29-497-588. В центре города утерян телефон Xiaomi 15T черного цвета, чехол тоже черный. Контактный номер телефона 27-114-457. В районе кожзавода утеряна сумка черного цвета с документами на имя Сергей Федоров. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер 27-098-818. Утерян ключ от автомобиля Honda, черный, без брелока. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 26-727-718. В завершении напомню, что больше информации вы всегда найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?
2: Звоните! 654-22-322 «Алиса Плюс» – «Бюро находок».
3: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
4: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: поздравлений.
1: И снова доброго субботнего вечера, уважаемые слушатели радио «Алиса Плюс». 1 августа, первый день последнего летнего месяца, 17 часов и 4 минуты. Но есть такие вещи, которые не меняются ни летом, ни зимой. И мне кажется, это желание порадовать дорогого, близкого человека. Сказать то, что иногда в суете так и остается несказанным. И если вы готовы об этом сказать и сегодня доверить свои поздравления, эмоции, свои какие-то маленькие и большие поводы радости, праздники, я, Юлия Сергачева, у микрофона на ближайшие 4 часа и с удовольствием помогу вам в доставке этих эмоций на волнах 101.6 FM. Присоединяйтесь к программе поздравлений. Если хочется кого-то удивить, приятно поздравить, передать или привет, или песню, звоните в прямой эфир 654-25-00, номер неизменен. Также и с смс-ками обстоят дела. Все абсолютно бесплатно. Пишите в WhatsApp, в Viber, обычные сообщения отправляйте на номер 20-20-10-16. А поздравления с нашего сайта alisaplus.lv обязательно прозвучат в эфире. Оставляйте и вы свои. Ну что, с выходными вас еще раз с августом. Пусть он будет щедрым на эмоции и жаркие летние дни, а то сегодня солнце снова играет с нами в прятки.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Антонина Молоткова, вы сегодня юбилярша. И от дочерей Татьяны, Жанны и их семей, и от нас, от радио «Алиса Плюс», для вас поздравления. Сегодня юбилей, 70 лет. Дочери, поздравления приготовили. Слушайте, делайте громче. Мамочка, дорогая, любимая наша, поздравляем тебя с днем рождения. Ты самый родной человек для нас. Всем, что есть в нашей жизни, мы обязаны только тебе. И хотелось бы поблагодарить тебя за все. За бессонные ночи у постели, когда болели, за волнение, переживания, за то, что вырастила, и за твое понимание и терпение, за то, что всегда была рядышком, готова была помочь в трудную минуту. Спасибо тебе большое за материнскую любовь, которую ты дарила. Хочется пожелать тебе никогда не болеть, жить легко, не зная печали и грусти. Мы тебя очень сильно любим. Люда, Янис присоединяются, внученьки, Алина, Коля, Костик, Денис поздравляют вас тоже, Антонина, Тонечка, вас с юбилеем. Пусть их у вас будет еще много-много. Будьте здоровы.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС-96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
5: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшава, 24. Телефон 266-85-727.
0: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений.
6: Друзья мои, поскольку последний месяц лета в свои права уже заступил, то и лето всегда ведь хочется запомнить чем-то особенным. Например, концерт группы, чьи песни многие знают практически наизусть. Это я о чем? 23 августа в Рижской Вандерсала выступит легендарная группа «Мумий-тролль». Это будет вечер живой музыки, вечер любимых хитов и той неповторимой энергетики, за которую группу любят уже много-много лет. Если вы давно не выбирались на хороший концерт, мне кажется, вот, пожалуй, самое время это исправить. Так что встречаемся 23 августа у Вандерсала. Ну а билеты ищите на сайте fridayticket.com.
0: В эфире программа поздравлений.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Доброго летнего вечера ведущим радио Алиса Плюс. Спасибо, что и нам не забываете привет передавать и хорошего настроения желать. Пусть в квадрате к вам оно возвращается. Слушателям отличных выходных. А мы хотели бы передать и сегодня для нашей любимой Анастасии Дрозд хорошую песню в исполнении Наташи Королевой «Обниму тебя счастьем». Анастасия, готовьтесь, объятия к вам уже практически долетели. И главное пожелание, чтобы никогда наша роднулька не унывала. Мы ее обнимаем всей душой, и пусть объятия порой незримы, но наш привет такой большой, что будет сердцем ощутимый. Радости хотели бы пожелать, здоровья, ну и, конечно же, удачи. Пусть никогда не грустит наша родная Анастасия. Ловите объятия с пожеланиями и песней. Песня уже в эфире, и с оптимизмом, мне кажется, у вас никогда проблемы не было. А голос ваш, вы вот как позвоните к нам на радио, он всегда настолько жизнерадостный, как будто бы девчонка 18 лет звонит, 100%.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
3: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Жители Даугавпилса и Латгалии, приглашаем вас провести незабываемые выходные в Зарасае. 14 и 15 августа вас ждет грандиозный праздник города Зарасае-2026, посвященный 520-летию Зарасае. Большая праздничная ярмарка, множество развлечений для детей, цветочная экспозиция «Берег цветов», танцующие фонтаны, концерты, праздничный фейерверк и дискотека под открытым небом. Подарите себе яркие летние выходные в Зарасае. Больше информации на официальной странице в Facebook «Зарасу Культурас Центрес».
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
7: Друзья, кто как не вы, знаете, что лучшие яркие воспоминания, они, как правило, даже зачастую рождаются совершенно неожиданно и спонтанно. К примеру, у вас в планах отпуск. А вы планируете, значит, покупаете билеты, бронируете отели. Вдруг так оказалось, что в эти даты рядом с вами выступает артист, которого вы так давно мечтали увидеть. Или любимая группа приезжает прямо к нам в столицу, в Ригу. Так вот, чтобы не пропустить и быть в курсе всех концертов и мероприятий, которые проходят в разных странах от Риги до крупнейших европейских площадок, FridayTicket.com. Заходите на эту площадку, на этот сайт. Там можно купить билеты на выступления звезд мирового масштаба, где любимые исполнители, фестивали, самые разные яркие шоу. Обязательно загляните в FridayTicket.com, и, быть может, у вас уже совсем скоро пройдет тот самый незабываемый вечер.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».

0: эфире программа поздравлений.
1: А следующий музыкальный подарок, он уже готов. А я иду такая вся в брендах, да в брендах. Верка Сердючка будет петь. Оленька, для вас день рождения. Подруга Сигита поздравляет вас. Олечка, принимай поздравления, моя дорогая подруга. Пусть будет жизнь твоя на позитиве. И много-много радости тебе она несет. Будь сильной, самой смелой и красивой. И чудеса судьба обязательно преподнесет. Любимая подруга, с днем рождения, пусть сбудутся желанные мечты, любви, больших побед и наслаждения. И пусть все будет так, как хочешь ты. Ольга, мы вас поздравляем с праздником. Пусть отказа не знает ни одно ваше желание. И всегда находятся пути и возможности для их исполнения. Яркого вам дня рождения!

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: А вот как раз-таки уместным будет то, что я напомню наши контакты. Много слушателей прибывает, многие растерялись и не знают, какой же музыкальный подарок подарить, потому что 1 августа все-таки что-то серьезное в вашем кругу общения да происходит. Напомню, 654-2500. Исключительно звонки принимаются по этому номеру. Дозванивайтесь, говорите, поздравляйте, приветы ваши озвучивайте. И песни тоже, если не определились, я с удовольствием вам и в этом постараюсь помочь. СМСки принимаются, естественно, и в WhatsApp, и в Viber, и обычные тоже, 20-20-10-16, а на сайте alisaplus.lv я вижу каждое из сообщений, доберемся, поздравим, обязательно подарим улыбку и вашему близкому человеку. Вот как раз-таки и посиделки летние. Алиса Плюс, здравствуйте, хочу поздравить свою подружайку любимую с последним летним днем, чуть не сказала, с последним летним месяцем. Иришка, вам привет от Ани. Ты вместе отдыхаете? Погодка супер, пишет Иришка. А нам нравится, нам не жарко. Аня-то тоже следом написала. Хотим услышать песню Петлюры. Осень постучится на порог. Слушайте, все-таки последний летний месяц, это да, это понятно. Аня-то, Иришка. Пока Шуфутинский репетирует песню и снова 3 сентября. Так уж и быть, давайте послушаем то, что вы пожелали. Классных вам воспоминаний от сегодняшнего вечера и от лета в целом.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А вы знаете, иногда достаточно одной песни, чтобы улыбнуться, и вы это знаете 100%. Вспомнить важный момент или просто почувствовать себя счастливее. Вот как раз-таки у «Мумий-тролля» таких песен просто десятки уже 23 августа. Эти песни прозвучат вживую в концертном пространстве «Вандерсала» в Риге. Настоящий живой звук, любимые композиции и особая атмосфера летнего вечера у моря. Это же отличный повод встретиться с друзьями или подарить себе хороший вечер. А билеты уже в продаже, напомню, на сайте fridayticket.com.
0: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo mazāk esam atkarīgi no tā, kas notiek pasaulē. Tas nozīmē tikai stabilākas cenas, tas nozīmē arī stiprāku ekonomiku, vairāk darba vietu, vairāk attīstības iespēju reģionos. Atjaunojamie resursi nav tikai tehnoloģijas, tas ir mūsu pašu spēju jautājums. Jo vairāk darām paši, jo drošāki kļūstam. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
3: Ого!
2: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
6: Раиса Богданова звонила Тоне, подруге своей Тоне Сельченковой. Горячий привет, как всегда, и в субботу, и в пятницу. Здоровья, удачи и благополучия Тонечка вам пожелала. Подруга попросила песню послушать. Скоро осень, господа, скоро осень. Что-то осеннее настроение у всех чувствуется. Я не соглашусь, Раинка, с тем, что осень скоро. Еще целый месяц лета, но он, конечно, может пролететь как одно мгновение. И сколько признаков уже этих осенних. Песня будет, обещаю, будет-будет. Во-первых, календарь напоминает о том, что осень не за горами. Во-вторых, кругом свернутые в рулоны сена на полях уже, да? Обращали внимание? Птицы кучкуются, у них уже свои между собойчики, готовятся, наверное, в теплые края улетать. Яблоки, белый налив уже осыпается вовсю, но осень осенью, а пока лето, август, целый месяц впереди. А там, кто его знает, может, в сентябре будет жарким, и нам четвертый месяц лета кто-то подарит.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Здравствуйте, радиостанция «Алиса Плюс». Момот Машеньку, разрешите поздравить подружку мою. Мария поздравляет Эрна. 78 лет исполнилось, родная моя, любимая подруженька. Не будем вспоминать об этих годах. С днем рождения хочу поздравить тебя и хочу за мудрость твою поблагодарить, за поддержку, за помощь в трудную минуту, за все годы нашей такой крепкой, настоящей дружбы. Желаю тебе отличного самочувствия, бодрости, уютных вечеров в кругу семьи. И пусть сердце твое никогда не знает тревог. Мария, мы поздравляем вас с праздником, с днем вашего рождения. И хотели бы пожелать долголетия вам персонального, вашей семье, вашей дружбе с Эрной. Пусть она продолжается. Сил вам, эмоций самых теплых, которые будут подпитывать ваше сердце и способствовать хорошему самочувствию и хорошему расположению духа. С праздником!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Напомню, что 23 августа в концертном пространстве Wondersala выступит легендарная группа «Мумий-тролль», где главные морские романтики, чьи песни давно стали саундтреком для миллионов, любимые хиты, только живой звук и незабываемая атмосфера ждут вас этим вечером 23 августа. Так что не пропустите долгожданный концерт в Риге. В Риге он состоится, билеты можно приобрести, напомню, на сайте FridayTicket.com.
0: В эфире программа поздравлений.
1: А сколько желающих услышать песню Аллы Борисовны Пугачевой? И именно любовь как состояние. Любовь — это вообще чувство такое неподкупное, непередаваемое, а если еще и взаимное, а если еще на всю жизнь с одним человеком, это просто жизненный джекпот. Поэтому делайте громче все желающие. Ниночка, вам привет музыкальный.

Еще раз доброго вечера, уважаемые слушатели. Продолжается программа добрых слов, пожеланий, приветов. И, кстати говоря, сейчас метеорологи всем на смартфоны прислали предупреждение о том, что сегодня вечером ожидается гроза с сильными порывами ветра аж до 16 метров в секунду. Поэтому я еще разок на всякий случай, а вдруг кому-то не пришло, вам об этом скажу. Очень сильные ливни ожидаются, также возможен крупный град. Поэтому во время грозы лучше всего укройтесь в помещении, отключите электроприборы от электросети. Сильные порывы ветра могут ломать деревья, поднимать в воздух незакрепленные предметы. Будьте осторожны. Ну и, конечно, больше рекомендаций по безопасности на сайте 112. Ну а я всех приветствую снова на волнах 101.6 FM. И, конечно, напомню, что если состояние душевное ваше подобно празднику, делитесь, друзья, не жадничайте, или делитесь с теми, кому не хватает душевного тепла. В песнях, на словах об этом можно сказать. Способов выразить благодарность, эмоции и чувства, передать привет немало на волнах 101.6 FM. А во-первых, звоните 654-2500 или пишите, связывайтесь с нами в сообщениях 2020-1016 в Вайбере, в Ватсапе. Как всегда, пишите или на сайте alisaplus.lv размещайте поздравления. Ну а мы порадуем первым приветом в этом часе. Бронислава, вас! Добрый вечер, Юльчик! Хочу поздравить с первой субботой августа свою любимую, родную, неповторимую девочку Бронечку. И поставьте для нее песню Стаса Пьехи «Моя прекрасная леди, благодарю». Геннадий, Бронислава, пусть и август в вашем конкретном случае будет теплым на эмоции и очень романтичным. Песню в пути, Бронечка, ловите!

0: эфире программа поздравлений.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль». Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
0: В эфире программа поздравлений.
5: Спешу поздравить любимую сестричку Ларису Ковецкую с днем рождения. Лариса, от сестры Оли пожелание. Милая моя, с днем рождения тебя, роднулька. Всех благ тебе желаю. Ну и, конечно, хочу сказать, как сильно я тебя люблю. Лариса, каково это осознавать, что вы любимые? Наверное, очень приятное чувство. Будьте еще и очень счастливы. С днем рождения.

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Для самой лучшей девушки на свете готова песня «Ты одна, ты такая», что подтверждает слова, сказанные мною изначально. Елена Рыбакова, сегодня для вас привет от вашего Андрея. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Могла бы прозвучать Андрею в вашу сторону песня, но, Леночка, принимайте эти слова.

0: В эфире программа поздравлений.
1: От многочисленных родных искреннее поздравление для Галины приготовлено. Галина, у вас сегодня день рождения, и ваши родные пишут: разрешите поздравить нашу самую любимую бабушку Галю с ее праздником, личным, персональным. С днем рождения, бабушка! Желаем тебе здоровья, счастья, успехов, ну и, конечно же, удачи. Лишним не будет никогда. Галина, мы вас поздравляем с днем рождения. Ваша семья, ваши родные выбрали такую праздничную песню, что, наверное, веселее и праздничнее придумать будет даже сложно. Галина, мы вас поздравляем, оптимизма вам, долгих лет жизни и всегда пусть будет в хорошем самочувствии.

0: эфире программа поздравлений.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Основа надежного строительства – качественный бетон. МД Construction производит долговечный бетон для объектов любого масштаба, от частного дома до крупного строительного проекта. Каждый заказ выполняется с учетом особенностей строительства, что позволяет достичь высокого уровня на каждом этапе. МД Construction – прочная основа ваших идей. Даугавпилс, улица Дундуру, 9Б. Телефон 25 25 35 32.
3: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Музыкалайс август Даугавпилī. 6. augustā Andrija Pumpura skverā pulksten 18. muzikālā augusta koncertu virkni iesāks Big Band Cēsis ar spilgtu ritmu un džeza enerģijas piepildītu programmu, ko izpildīs aizrautīgi mūziķi un orķestra solistes diriģents Mareks Auziņš, pulksten 19.30 Arnolda Grimberta Band un slovēņu solists Miloš Maleševičs priecēs ar poprokā, soul mūzikas un populāru hītu skaindarbiem. Uz skatuves muzicēs mākslinieki no Latvijas, Vācijas un Bulgārijas. Tiekamies Daugavpilī muzikālā augusta pirmās ceturtdienas koncertos. Informācija vienības nams.lv.
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
0: Алиса Плюс. В эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.

0: Программа поздравлений.
1: А в этом часе есть снова поздравление для Ларисы Ковецкой. Лариса, от сестры Оли принимайте поздравления. С днем рождения от всей души поздравляет вас не только на словах, пожелав всего хорошего, но и в песне. Виктор Королев, которую споет. Правда, Олечка, вы выбрали изначально другую песню, которая у нас не оказалась, что бывает очень редко. Но поскольку, Лариса, вы сегодня вишенка на торте, в качестве именинницы пребываете, мы вам эту песню сейчас выручать будем и, конечно, пожелаем быть всегда счастливой, чтобы душа ваша улыбалась, чтобы глаза от счастья горели, чтобы все ваши желания исполнялись и счастье было неподдельным. С праздником вас! Всего самого-самого наилучшего!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Алиса Плюс, добрый вечер. Хочу послушать песню «Зиверт Мутки» и не просто так. Во-первых, я периодически ее у вас заказываю. А во-вторых, хочу отправить с этой песни привет Иванову Александру. Вам привет, Александр, от товарища, встреча с которым долгожданная совсем скоро, кстати, и случится. Могу себе представить, сколько не виделись и как это волнительно, вот это ощущение, особенно когда жизнь разлучает, разводит, кто-то переезжает. И тут подвернулся случай наконец-то увидеться. За встречу!

0: В эфире программа поздравлений.
1: Юльчик, отличного настроения, хороших выходных. Послушаем, давайте-ка, классную песню. Здесь без имен, без явок, без паролей, но, судя по почерку, я, кажется, узнаю по музыкальному в том числе. Кто-то подслушивает наш субботний эфир, да не признается кто. Пусть будет песня и сегодня. И вчера, кстати говоря, в завершении программы поздравления она звучала. Это такая небольшая проверка на внимательность. И сегодня не пропустите, Янис.

0: В эфире программа поздравлений. Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
0: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь. В эфире программа поздравлений.
3: У нее красивые, у нее бездонные, такие любимые глаза. Тоня, это Евгений, упражняясь над стихотворениями, которые вам и сегодня посвящены, передает вам такой пламенный привет, говорит, что вас очень сильно любит. Ты моя любимая, солнце луч в судьбе моей. Ты счастье, посланное мне, с тобой душа моя поет, и сердце лишь к тебе плывет. Твои глаза, как ясный свет, прекрасных их на свете нет. Твоя улыбка день согреет, а нежный взгляд любовь мою лелеет. Хочу, чтобы ты знала и никогда не забывала. Ты радость сердца навсегда. Люблю тебя сильнее с рассветом, с каждым. И счастлив быть с тобой при этом. Пусть дороги будут всегда наши совместными. И коль уж они нас когда-то свели, здесь уже немножечко не в рифму, но с какой душою, пусть мы будем оставаться вместе навсегда. Тоня, ты мечта моя. С любовью от Евгения. Тонечка вместе с песней, конечно же, Игоря Николаева для вас.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ах, эта белая сирень так ослепила этот день. Песня в день рождения была выбрана заказом Людмила. Звонила, поздравляет с наступившим Наталью Гиптере. А потом она мне написала, что оказывается с наступающим Натальей. Это все правильно, что заранее ваша семья, близкие, друзья, коллеги стремятся подарить вам радость и вызвать улыбку на вашем лице, потому как по воскресеньям программ поздравлений нет, и они побеспокоились, чтобы вы услышали и улыбнулись прямо сейчас. Дорогую коллегу Наталью Гиптере с наступающим праздником здоровья, чтобы никогда не грустила, никогда не болела и ни в чем нужды не знала. Муж присоединяется, мама, брат, доченька, ну и, конечно же, Людмила, а песню вы сами, Наталья, слышали, какая прозвучит. Мы поздравляем вас с праздником, тоже присоединяемся. Вдохновение вам, любовь и внимание у вас, скорее всего, есть, пусть будет еще в большем объеме. Тепла, солнечного настроения и исключительно радуги эмоций. Пусть в жизни все будет. И цветы, и сюрпризы, и хорошие события, и счастье, и радость.

0: эфире программа поздравлений.
1: Любви, добра, счастья и всего хорошего можно и нужно в прямом эфире на радио Алиса Плюс желать с поводом, конечно же, важным или просто так без него. И, возможно, это будет еще целых 2 часа и 5 минут у нас с вами есть в запасе. Поэтому пока еще новый час не начался. В его преддверии я напомню наши контакты, чтобы максимально все самое хорошее передать в прямой эфир. Дозвониться в который, возможно, по-прежнему по номеру 654-25-00 набирайте. Или адресуйте все ваши приветы и музыкальные просьбы, о которых сообщайте еще и в СМС 20-20-10-16, он же WhatsApp и Viber, или на нашем сайте размещайте поздравительные заявки и приветы alisaplus.lv. А есть музыкальная просьба. Можно ли послушать песню «Плод» Юрий Лоза? Володь, для вас и для всех любителей в эфире, конечно, можно.

0: поздравлений.
1: И снова доброго субботнего августовского вечера всем, дорогие друзья, радио Алиса Плюс и на волнах 101.6 FM. Уже 19 часов ровно, и, конечно, продолжается та самая добрая, душевная, музыкально-поздравительная программа. А хорошие слова, они никогда не бывают лишними, и их всегда кто-то ждет. Поэтому, если сегодня вам захотелось кому-то спасибо сказать, люблю, скучаю, или просто хорошего вечера пожелать, не держите это при себе. Звоните и говорите в прямом эфире 654-2530. Номер, принимающий ваши звонки. СМСки отправляйте все туда же. Номер 2020-1016. СМС, WhatsApp, Viber.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, в этом часе также важное напоминание прозвучит о непогоде. Серьезное предупреждение и в Красловском крае было, и в Даугавпилсе, и метеорологи предупреждают, что сегодня вечером ожидается гроза с сильными порывами ветра, скорость которых достигнет 15-16 метров в секунду. Очень сильные ливни ожидаются, возможен крупнозернистый град. Во время грозы укройтесь в помещении обязательно и отключите электроприборы от электросети. Сильные порывы ветра могут также сломать деревья и унести по воздуху незакрепленные предметы. Более подробные рекомендации по безопасности на сайте 112.
0: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Ko tev nozīmē mežs, vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
2: В Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
0: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни. Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: Тонечку, друзья из Риги поздравляют с праздником, с регулярным, с выходными, с такими приятными. И, Тонечка, еще и день бумажных салфеток в персональном календаре у ваших друзей. И вот они написали более подробно. В каждом доме, в каждом кафе, в ресторане есть бумажные салфетки. И тем не менее, далеко не все знают о том, что им можно доверить любую тайну. Они умеют ее хранить. Они умеют с ней лететь и ее сбывать, если тайна похожа на желание. На них можно оставить мысли и стихи. Они это особенно любят. Давайте в этот день посещать кафе и дарить друг другу салфетки с тайной. Тоня, есть в этом что-то загадочное и классное одновременно? Вот так вот сидишь в кафе, ешь свой салат или пьешь кофе, а с соседнего столика записка, свернутая в самолетик, летит в твою сторону. А внутри все что угодно может быть, правда же? От предложения оплатить этот счет до предложения продолжить томный вечер вместе, пригласив вас, Тоня, на свидание.
4: Ты сама говорила,
3: пусть что-то хорошее с вами в этот вечер произойдет. Тонь, хорошего вечера.
4: Давай закроем.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Как здорово, что у меня есть такая замечательная подруга, еще и соседка, неподалеку живущая со мной, сказала мне Антонина Сильченкова, которая Раинке Богдановой, естественно, ответку отправляет вместе с песней. Вместе с песней Аллы Борисовны Пугачевой. Она сегодня, кстати говоря, звучала, но с другой композицией. А продолжит этот вечер песня «А первое слово дороже второго». Раинка, для вас. Хорошего вам настроения и всего самого доброго, и здоровьица в том числе.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Этим вечером, первым числом августа, первым днем августовским праздничным, оказывается, Михаил поздравляет друга, своего товарища Владимира Липского. С днюхой, как написали вы, Михаил. Дорогой друг, самое большое богатство, наверное, каждого человека, не только мужчины, не то, что у него есть, а те люди, которые в любой момент могут сказать: «Как же классно, что ты есть у нас!» Такой именно человек и наш именинник, наш Володя. Он, кстати говоря, пишет Михаил, сам из Риги, но судьба его привела.

0: к нам в поселок. И хотелось бы сказать, что замечательный человек, замечательный товарищ. Спасибо за дружбу, за помощь, за то, что у человека этого такое сердце большое. Пусть в жизни у вас, Владимир, все складывается именно так, как вы этого сами захотите. Пусть дома всегда вас ждут, друзья не подводят, здоровье не подводит. Ну а счастье, оно будет регулярным и не заставляет себя долго ждать. С днем рождения! Песня о друге для вас.
1: Лунные отражения в бокале с вином задержите и выпейте залпом серебряный призрачный свет. И доброе слово о друге хорошем скажите, и вспомните близких,

А старых друзей с каждым годом становится меньше. Одни за кордоном, другие ушли навсегда. Одним не везло, а другие прожили успешно. Но всех нас, как пули, в бою выбивают года.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Но где же мне найти этого суженого? Где же найти неженатого? Где же найти хорошего, щедрого, без вредных привычек? А вы знаете, а проверить, какой этот мужчина, можно. К тому же он подал объявление, прислал, что желает познакомиться. И 41 год, это все, что известно. И мужчина в поисках женщины, и в планах у него серьезные отношения. Еще один факт, который я назову, это, конечно, контактный номер телефона, чтобы можно было связаться. 28-444-578. 28-444-578. Пусть повезет и вам.

0: В эфире программа поздравлений.
1: От родителей, от друзей, от гостей. Поздравления в день рождения. Алиса Плюс, здравствуйте. Тимохе сегодня нашему 1 год исполнился. Слушайте, всего 1 год, а уже так важно. Тимоха, Тимофей. А мне почему-то захотелось Тимофеюшкой назвать. Все-таки 1 годик. Родителей, конечно, в первую очередь поздравим и поздравляем прямо сейчас. Пусть радует ваш сынок. И сколько всего будет впервые? Первые шаги, но, быть может, подозреваю, они уже случились. И если нет, то, мне кажется, очень даже скоро это все будет и ожидает. Первые слова, первые достижения. А улыбок пусть будет всегда море. Ну и, конечно, любая мечта исполнится. А в будущем только остается загадывать и загадывать. Ну а пока быть здоровым, улыбаться и на радость родителям расти –

0: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Внимание, Даугавпилс! С 31 июля по 9 августа грандиозный цирк на воде «Сплэш». Вас ждут захватывающие акробаты, воздушные гимнасты, веселые клоуны, ловкие жонглеры, виртуозный моноциклист, удивительные иллюзии, шоу гигантских мыльных пузырей и великолепные танцующие фонтаны. Подарите всей семье яркие эмоции. Ждем вас в сквере напротив площади Винибас. Билеты в кассе у циркового шатра и на сайте ticketshop.lv. Цирк на воде «Сплэш» – шоу, которое запомнится надолго.
3: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
0: В эфире программа поздравлений.
4: Добрый вечер, ласково слушатель написал радио Алисочка. Хочу передать привет своей любимой Олесе. Она сейчас едет в поезде по направлению к нам в Даугавпилс. Очень сильно ее люблю и соскучился сильно-пресильно. Будем надеяться, что связь с радио Алиса Плюс, Олеся, у вас не пропадет. Местами интернет, когда вот в поезде едешь в Даугавпилс, бывает, интернет исчезает. Но если, Олеся, вы слышите, вас, наверное, уже практически на перроне ждут. Так сильно соскучились. Мне кажется, это тот самый поезд, который в 18.01 из Риги в Даугавпилс направляется. И будет он в 21.15. Я тоже в это время буду дома. Хорошего вам пути, Олесь. Почти приехали.

0: Не можешь дозвониться в эфир? Напиши смс на номер 2020-1016. СМС WhatsApp Viber.
1: Владимира будем поздравлять с именинами, так официально тоже звучит, хотя Володе уже 7 лет исполнилось, он маленький, но уже по-своему такой большой, первоклассник, как сообщил нам Михаил, 7 лет уже, возраст серьезный, конечно, и хотелось бы в этот день пожелать, чтобы много новых открытий было, каких-то интересных приключений, где в них всегда готовы быть рядышком верные друзья, и море поводов для улыбок, конечно, пожелаем, расти здоровым, смелым, добрым, счастливым мальчишкой, радовать родителей успехами своими и никогда не переставать верить в чудеса. Это, кстати, и взрослых иногда касается, потому что они сбываются. Володя, мы поздравляем, пусть исполняются все самые заветные мечты. В Ригу отправляется это поздравление. А прямо сейчас мы выяснили, как родителей Тимофея зовут. Он же сыночек любимый Тимоха, которого мы поздравляли с первым годом жизни. Ае и Антону от друзей отправляются поздравления с сыном, с рождением сына, с первым его годом. Пусть будет счастливым мальчиком. Ну и, конечно, Ая, Антон, если вы слышите от друзей, для вас пожелание, чтобы вы были здоровы. Это самое главное в жизни, как и любовь.

0: сын, тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: В эфире программа поздравлений.

0: зона поздравлений.
1: А вот он и завершающий час программы «Добрых слов», где звучат исключительно только лишь они, искренне от всего сердца. И есть возможность, на часах уже 20:03, есть возможность порадовать дорогого человека, дорогого вашему сердцу, передать ему привет, заказать песню, можно любимую, а можно праздничную, в день рождения подарить вместе со словами, которые принимаются разными способами. Можно написать 20-20-10-16, а можно и дозвониться, мой любимый способ, 654-25-300. И не просто так Мари Краймбрери играет со своей песней «Давай не ждать, не ждите». Признавайтесь в любви, кстати говоря, если чувствуете что-то в вашем сердце по отношению к кому-то. Что?

0: эфире программа поздравлений.
1: Уважаемые слушатели, я и в этом часе напомню, на всякий случай, в Краславском районе было серьезное предупреждение о непогоде, и у нас в Даугавпилсе метеорологи предупреждают, что сегодня вечером ожидается гроза с сильными порывами ветра, скорость которых достигнет до 15-16 метров в секунду, очень сильные ливни, и также не исключена возможность того, что будет крупнозернистый град. Во время грозы укройтесь в помещении, отключите электроприборы от электросети. Сильные порывы ветра также могут ломать деревья и унести по воздуху незакрепленные предметы. Будьте внимательны, будьте осторожны. Более подробные рекомендации по безопасности на сайте 112.
0: В эфире программа поздравлений.
2: Скоро-скоро на луга лягут.

0: Но вот так бывает, что человек вроде бы хотел услышать привет, и его уже подговорили зайти на радио Алиса Плюс, на сайт включить, потому как сейчас что-то важное кто-то будет говорить, но этот кто-то, это я, конечно, с подачи вашей. И, как всегда, я же об этом говорила, вот едешь, и в самый неподходящий момент пропадает интернет, и ничего не услышала Олеся. Олеся, я надеюсь, что у вас уже восстановились все эти палочки интернета, и вы слышите нас. Вам привет, любимая Олесеньки, которая практически в Даугавпилсе, ну, где-то через час вы уже будете на перроне, и вас встретят с распростертыми объятиями, потому что очень сильно любят и очень сильно соскучились по вам. Олеся, если вы услышали 20-20-10-16, хотя бы мигните, маякните, подскажите. А если нет, мы и в третий раз, если что, повторим.
1: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: А вот и музыкальная заявка в эфир врывается. И вы знаете, слушая эту песню, особенно никаких слов не хочется говорить. Песня говорит сама за себя. Нина, вам приятного вечера с дочерью.

0: программа поздравлений. Хочешь поздравить? Звони 654-25-00.
1: Еще одна песня, кстати говоря, новинка, но она уже звучала на волнах 101.6 FM. И не раз, как только группа «Винтаж» выпустила «Манго», она так часто запрашиваемая стала. Так что послушаем мы прямо сейчас. Не знаю, кто заказал, но приятного прослушивания.

0: эфире программа поздравлений.
1: И вы знаете, до завершения программы поздравлений столько заявок музыкальных уже накопилось, что просто можно молчать, не подходя к микрофону, все сейчас сразу озвучить, кому чего, от чего, для кого. Вот как раз-таки Ирина звонила, говорит, мы с мужем так любим вашу передачу, слушаем всегда. Передайте-ка Александру Диденко для настроения песню от супруги его, от жены любимой Ирины. Что-нибудь из Кадышевой. Это была первая заявка. Потом захотели, оказывается, Юрия Шатунова послушать «Седая ночь». И тут сразу же прилетела с ходу, с лету, с пылу, с жару. Алиса, здравствуйте. Следующий привет. Привет в Краславу. Сане, Юле, тезке моей. И еще одному Александру, Лене. Поставьте Юру Шатунова «Седая ночь». И тут опять прилетело сообщение. Любимое радио, здравствуйте. А можете друзей с отпуском, конечно, и с отдыхом поздравить? Мы на озере Рушонском отдыхаем. А загорели, наверное, сегодня. Ну, может быть, сегодня солнышко не так и баловало, хотя мы же не знаем, каким оно было прямо на этом озере. Но вчера точно светило, жарило и подзолотило, быть может быть, еще больше ваш загар. Песня Юры Шатунова «Седая ночь». Песня будет. И следом, что опять «Седая ночь» Юры Шатунова? Подождите. Так, это Валдис и Ольга пишут. А, нет, здесь уже другая песня «Таверня» была выбрана. Так, я себе все зафиксирую. Володя тоже ее просил. Кто знает, успеем ли мы сегодня, но может быть.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А как же здорово, что Олеся, которой мы привет передавали не единожды, у нее все-таки все с интернетом отлично. Она все услышала со второго раза. И Олеся, поезд чух-чух и практически причухал в Даугавпилс. Да что тут осталось? Каких-то 45 минут и все. Вы уже в объятиях любимого мужчины, которому, кстати говоря, передаете ответный привет. Любимому, самый горячий. Я очень жду с нетерпением нашей встречи. Засекаем время. Скоро на перроне встречаете Олесю в объятиях. А есть еще один привет. Мужу Евгению от жены Инты. Передайте, пожалуйста, самый большой с воздушным поцелуем, Евгений. Ловите, подставляйте щеки.

0: А вы знаете, что сейчас произошло? Слушатели друг другу приветы направляют, но забывают включать радиоприемник погромче или что-то их приятное отвлекает, и так случается, что пропустил. И много таких пар. Они, видимо, друг друга ждут, соскучились уже. Объятия, в объятия хотят попасть, а все никак. Олесенька, я, конечно, передам от вас привет еще раз вашему любимому человеку. Он так вас ждет, что прослушал. Любимому привет огромный. Конечно, с нетерпением ждет она встречи с вами. Это Олеся написала. Надеюсь, что вы услышали. И еще раз повторю другое сообщение. Алисонька, еще разок, пожалуйста, не услышал мой любимый Евгений. Передаю ему большой привет. Мужу любимому от Инты Евгений. От нее. Чтобы вы узнали конкретно, какому Евгению передается привет. Фамилии-то я не вижу. И подхвачу еще один. Вечер добрый. Но здесь уже без повтора. Пожалуйста, передайте привет большой на дачу Светлане с дочей, зятю. Спасибо большое за приятный вечер. Он у нас действительно сегодня удался, пишет Ириночка. Ириночка, пусть и завтра выходной удастся.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Если хочешь танцевать,

0: добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Алиса Плюс, здравствуйте еще раз. Мы, конечно, извиняемся, но Сане так понравилось, как мы ему приветы на радио «Алиса Плюс» передаем. Вошел во вкус, а можно группу «Нэнси»? Что-нибудь, пожалуйста, если не сложно. До 9 часов я жду и ваших музыкальных заявок. Пишите, друзья, 20-20-10-16. Поторопитесь, времени осталось не так уж и много. 21 минут всего.

А эта песня, кстати говоря, сейчас, быть может, будет неожиданно. Анастасия Дрозд посвящена от близких с приветом. Михаил Шуфутинский не только лишь он поет. Песня «Ты у меня единственная». И как уместно будет еще и подхватить желание познакомиться, пока время позволяет, и я все постараюсь в этот эфир вместить в плане ваших слов. Присылайте, если вдруг что-то еще не сказали, 20-20-10-16. А вот песен уже обещать не могу, потому как времени не так уж и много. Мужчина познакомится с женщиной для жизни. Ему 45. И единственное, что мне еще известно, это номер телефона 25-343-472. 25-343-472. 343-472. Если вы с кем-то познакомитесь таким образом, это я сейчас к мужчине обращаюсь через радио, а я в это верю, что так и будет, потом с улыбкой будете с любимой женщиной вспоминать, отвечая на вопрос, а как вы познакомились и где?

Ну что, друзья, все приветы были доставлены, все песни мы послушали, только в завершении попросили Анну Асти, царицу, песня прозвучит, так что практически все мы послушали. А я, Юлия Сергачева, в очередной раз благодарю вас за этот вечер, за этот августовский вечер, первое число на календаре. Спасибо за то, что снова доверили стать мне частью ваших праздников и самых теплых моментов. Ну а я не прощаюсь, я просто скажу вам до скорого и пожелаю замечательных выходных. Пока!

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

Набросить на тебя теплый плед, прижать к плечу и отключить интернет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

0: радио «Алиса Плюс».
1: «101.6 FM».
2: Звук поставил.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

Алиса Плюс.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым.

остались. Любовь моя и признание ты забрала с собою. Мои мысли оставив раны, она меня не любила. Мои чувства погубила, сердце в трепески разбила. Не моя.